Десятина, братик, ты вообще о чем? Валерий привела сестру в эту часть втроем. Я кастую темный свет, тьма окутала район. В белой балаклаве, в черной дудой куртке, толкаю свой звучок, я бушу вперед.